Слухай, любимая, столица. Тут кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас сбираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программы «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».

0: у свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На выходные у Минску обмяжуют рух транспорту на неотсутным боку проспекта Дзяржинскага на участку от улицы Космонавтов до Уманской. Обмежевание связаны с ремонтом. У зоны перекрытия так само трапляют скрыжование с ключевыми магистралями. Будет закрытый рух про скрыжование проспект Дзяржинскага в улице Сямашки, Голубева, а так само проспект Дзяржинскага в улице Чурлёница, проспект Любимова. Поведомляя предприемство «Столичный транспорт и сувязь». За чагу схему руху городского пассажирского транспорта уносятся часовые измены. Аўтобусы і тралейбусы будуць рухацца па аб'язных маршрутах. Інфармацыя аб магчымых аб'ездах у тэлеграм-канале сталічнай дзяржаўнай інспекцыі. Вадзіцелям і пасажырам рэкамендуецца загадзя планаваць маршруты паездак. У Беларуси тестируют новые технологии для предухиления дорожно-транспортных здарений с уделом диких живел. Пилотный проект разумного наземного перехода, который 2 года працавал на автодорозе М-10, граница России Гомель-Кобрин, планует перевести на всю Украину. В ближайший час аналогичную инфраструктуру изведут на трассе М-6 Минск-Гродно в Воложинском районе. На трассе М-10 у проемах охранной сетки установлены датчики руху. Когда живела подбирается до дороги, сигнал поступает на динамичный дорожный знак, который загорает и попереджвае водителя. Додаткова на подыходах выкладены буйный друз, який створает дискомфорт для копытов, а специальное осветление на небеспечном участку одночасово отполохвае звяров. На трассе Минск-Гродно до этой системы додадут новое решение. У местах промыкания дорог покладут техасские вороты, специальные пластины, которые примушают живел повернуть назад у лес. А кроме того, концы сеток обсталюют однобоковыми клапанами. И они дозволят зверу, выпадково трапившему на дорогу, бесперешкодно сысти у лес, без магчымасці вярнуцца на праезную частку.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчук. Основные льготы для электротранспорту и зарядной инфраструктуры продолжены в Беларуси на 3 года, але преференции больше не будут распаўсюджвацца на автомобили с гибридными рухавиками. Отповедным рашэннем так само затверджаны деталевый план развития сетки электрозарядок до 2028-го. Спис локаций включая место для подзарядки городского громадского транспорта и новые станции на республиканских трассах. В початку года гродзенскія пагранічнікі прадухілілі 9 спроб увозу ў краіну беспілотных лятальных апаратаў. Як падкрэслілі ў профільным ведомстве, зараз шырока распаўсюджаны забаўляльныя ўстройствы і цацкі з функцыямі фота і відэаздымкі. Аднак яны таксама трапляюць пад забарону на роўні з беспілотнікамі. Іх уладальнікі прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Яны пазбавіліся цацак, а таксама заплацілі буйны штраф. У Минской области за 7 месяцев отремонтовали амаль 40 жилых домов, поведомили у Держобъединения жилево-коммунальная господарка Минской области. Увод площадь в эксплуатацию после капитального ремонта склав 93 тысячи квадратных метров. Было так само установлено 19 новых лифтов. Отповедные работы в центральном регионе протягиваются. Як купить кубометр дров за 3 копейки, рассказали у Мінлясгасі. Самый танный вариант – самонарыхтовка. Дровы на пні каштують от 3 до 30 копеек за куб. Кошт залежить от породы древа и отлеглости до лесу. Каб нарыхтовать дровы, треба звернуться в ближайшее лесництво и написать заяву. Там подкажуть правила оформления и укажуть потребный объем и породу. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, первоважно без опадков, температура поветра до 24 тепла. У областных центрах удень чакается. У Витебску плюс 19-21, у Гомеля и Могилеве 20-22, у Бресте и Гродне 22-24. У столицы до 22 тепла без опадков.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали до води, до гідрологічного помніка природи республіканського значення і святині, де намолений літерально кожен сантиметр. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Куди їдемо? У Славгородський район? На блакитную криницу. Виглядає яна привабна, невялике озеро діаметром приблизно 25 метрів, яке одразу наповняє 125 криниць. Ще й кольору особливого. Розказує наш гід, науковий супрацовник Славгородського районного історико-краєзнавчого музею Катерина Смирнова.
2: Діло в тому, що такий цвіт, він не свойственен ні для одного другого пресноводного водойома. Иногда ее сравнивают с Мальдивами и говорят «белорусские Мальдивы». Но вы наверняка знаете, что белорусскими Мальдивами называются воды под Кречевым, под Волковыском, где идут меловые карьеры. Так ту воду пить нельзя совершенно, она вредоносна. Эта же вода напротив. Поэтому это не совсем Мальдивы. Но чем же обусловлен такой неповторимый цвет воды? Это обусловлено тем, что вода содержит достаточно много кальция. Проходя через слой Мергеля, это горная нестойкая порода. Вода обогащается кальцием и за счет этого приобретает молочность.
1: Цікаво тое, што свой колер блакітная крыніца змяняе як дзяўчына ў боры. Малочна-бірузовы, далікатна-блакітны, ізумрудны, але штораз і нязменна яна выглядае выдатна і смак адпаведны. Яшчэ жаданні выконвае, для гэтага трэба прайсці цераз крыніцу і не адзін раз.
2: Традиция переходить через криницу исходит с глубины веков. Дело в том, что раньше родимичи, еще будучи язычниками, поклонялись многим богам. И один из них, конечно же, был бог солнца. И на рассвете они обходили трижды вокруг криницы, делая поклоны солнцу и прося о здоровье, прося о благодати, об урожаях, о благополучии в семье.
1: С часом вядома брат спросился, теперь достатково три разы пройти по воде туды-назад, через ручей, який вытекает из крыницы.
2: Но при этом также нужно помолиться и пожелать здоровья себе, своим близким, пожелать благополучия в семье, попросить то, чего вам хочется, чтобы крыница исполнила ваше желание. Ну, конечно же, это не мешок с золотом, но любое нематериальное желание вы, конечно же, можете попросить.
1: Нават калі жаданняў няма і нічога ў вады прасіць не хочацца, быць на блакітнай крыніцы і не адчуць яе напоўніцу, не прайсціся, не акунуцца, не даведацца, як яна ўздзейнічае, якія выклікае эмоцыі, не, такое нам не патрэбна. І яшчэ ёсць дзень, калі да блакітнай крыніцы трапіць без чаргі не атрымаецца. Гэта 14 жніўня.
2: І гэта не проста так. На самом деле, в этот день слились воедино энергетика просто очень многих культур. В этот день крестили язычников. А в этот день поминаются семь братьев Маковеев. Это мученики из Ветхого Завета. А в этот день в православном календаре почитается икона Владимирской Божией Матери, поминается образ святителя и животворящий крест. И, конечно же, в этот день здесь на Крынице празднуется медовый спас.
1: 14 жнивня для блакитной Крынице проходят православное набоженство и хрестный ход, освячают воду, лечатся. Минавито в этот день она набывает особливую чудодейность. И сами разумеете, кольки людей хочут долучиться до этого. Чуть на себе моц блакитной крыницы. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Радио столица.
1: У столицы 8 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Четверо громадян Беларуси загинули в вынику дорожно-транспортного здарения у Грузии, поведомляя Белта. По попередней информации, водитель микроавтобуса с туристами не справился с кированием. Еще 20 человек, у тым лику дети, шпитализованные. По факте здарения Министерством внутренних справ Грузии распочата криминальная справа. Команда национального аэропорта Минск заняла третье место в международном конкурсе ратовальников ВКО «Профи Глобал» у России, поведомляя «Спутник». Удельники продемонстрировали свою физическую подготовку, навыки боевого разгортывания и оперативного реагирования на надзвичайные ситуации. Абсолютным переможцем стала команда международного аэропорта Сочи, а на другом месте опинулись ратовальники с Шереметьево. Генеральная прокуратура накировала у суд криминальную справу за хабарництво в особливо буйным померы. Экс-керовник сельгаспредприемства принял от представников 5 коммерцийных организаций каля 1 200 000 рублей. Как установило следство, после отрывания сродков мужчина организовал бесперебойные поставки мясной продукции у объемах, необходимых покупнику. Сродки так само передавались из-за сделки по набытии пшеницы. Мобильные датчики контролю хуткости працуют сегодня в Бресте на улицах Московской и Радужной, у Гомелі на Рэшыцкім проспекте, у Гродні на улицах Карскага и Мясницкой, у Могилеве на улицах Чалюскінца, у Гагарина и на проспекте Шмита, у Минску на улицах Притыцкага, Ташкентской, Кижеватого, Радиальной и Маяковского, на проспектах Незалежности, Дзержинскага, Жукова, Пушкина и Партизанским и на МКАД. У Дзяржаўтаінспекцыі просить автомобилистов быть уважливыми, выконывать хуткостные обмежевания и уличивать умовы надворья. У Минску зараз плюс 12. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет переменная облачность, первоважно без опадков. Температура поветра до 24 тепла. У областных центрах чекается. У Витебску плюс 19-21, у Гомелі и Могилеве 20-22, у Бресті и Гродні 22-24. У столицы до 22 тепла, без опадков.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: Реклама на радіо «Столиця».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Эзотерикум.
1: И какая-нибудь огульная тема у нас сегодня есть?
2: Есть?
1: Какая?
2: Бизнес?
1: Бизнес.
2: Просовный?
1: Бизнес-план.
2: Так, просто, ну, четверг, как дожить до пятницы на праце.
1: Наш интернет, просто бизнес.
2: Yes, yes. И вот мы будем для каждого знака зодиака вам огучивать гороскоп. Гороскоп бизнес мы его гороскопом называем. Так вот, овенчики, вы первые. От вашей эффективности сегодня будет залежать куда больше, чем просто репутация и навык заработок.
1: Ого. Ого, а вы навернете на это увагу. Потому что тяйцы так само прислухаются до парада, потому что сегодня не самый сприятный день для того, как будовать свою карьеру, тому, коли есть махчимость не предпринимать резких рухов в бок достигнения амбициозной меты по махчимости и не робить. Коли вы просто зараз ляжите у бок меты, ляжите. Не уставайте, коли ласка, не робите.
2: Паузите.
1: Паузите.
2: Так, близняты, не спешайтесь у гэты день худшей утячи с працы. Махчыма, менавіта под конец працоўнага дня, так у вашем житті отбудется нечто вельми-вельми важное.
1: Раки сяне сачуть за тем, что вы кажете, и уже тем больше не промовляйте ваши думки услых, навод, коли вам здаецца, что вас никто не чуя.
2: Львы, вы не повинны такое пропустить. Маецца на увазе сегодняшняя вечеринка у офисе.
1: Так, львы, вокруг вас сегодня повинно быть кола коллег, будет весело. Девы, коли вы уже не раз оказывались в ситуации, коли ваши старания на корысть компании не были оценены, махчыма, вам варто задуматься, а ти треба працаваць там.
2: Доброе пытанне. Шалі, сёння вам не варта залішне захапляцца самаўдасканаленнем у професійнай сферы. Да яго можна будзе прыступіць на наступным тыдні.
1: Ну, пачакайце, шалі, не шмат часу засталося. Скарпіёны сёння зоркі раюць вам зрабіць грашовы ўклад у вашу кар'еру. Магчыма, вы запішыцеся на курсы павышэння кваліфікацыі ці купіце нейкі падручнік або падручнікі.
2: Ой, была такая мода, былі папулярныя гэтыя кнігі па самаўдасканаленню, эканамічныя там быў такі накірунак. Цікава. Стральцы, сёння вам варта сур'ёзна задумацца аб тым, наколькі вам падыходзіць ваша ж праца, наколькі яна адпавядае вашым маральным, фізічным і грашовым здольнасцям і запатрабаванням. Можа, так здарылася, што прыйшоў час знайсці ёй надзейную замену? А? Стральцы, і пачаць займацца гэтым варта ўжо зараз?
1: Не чакаць панядзелкам. Казярогі, смела пачынайце новыя праекты, а таксама рабіце інвестыцыі ў распрацоўкі найноўшай прадукцыі, укараняйце новыя паслугі, зараз усе вашы пачынанні дапамогуць добра паправіць ваша матэрыяльнасць.

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, только зорок. Иншего мы не трымаем тут у нас на хвале. Радио «Столица». Тут Иван Репаблик у нас уже отзначился на початку «Один каучинг старс». Жнивень. А коли еще лишить гэты зорочки? Коли на их глядеть еще? Вот столько у жнивенским небе я лишусь самый приемный момент, как поглядеть, подлечить, можно жадание некое загадать.
2: До речи, учора никто не потрапил на парад планет. Персеидовские гэтые зарапады.
1: Ну, слухай, мы ж казали, что не трэба на гэты сонніка глядзець.
2: Так, на зацьменне сонечнае не глядзець, але парад планет можна было паглядзець. Тры планеты можна было ўбачыць так неўзброеным бокам, так бы мовіць.
1: Калі наступны раз гэта адбудзецца, ты не ведаеш.
2: Пакуль не глядзела, пакуль не ведаю.
1: Добра, мы вас, сябры, папярэдзім, калі у вас ёсць. Слухай, ось, коли человек живе у телескопе, так.
2: Ну, допустим.
1: Так, коли человек живе у казочном лесе, у него есть телескоп, так, и он усім разом с коллегой рассказывает про то, что сябры, глядите, парад планет, а сам этот парад планет не глядите. Как вот можно назвать этого человека?
2: Запрацаваўся. Запрацаваны человек.
1: Запрацаваны. Так, поэтому, сябры, коли есть максимость, коли ласка, отпачыце на зорачкі, паглядзіце, падлічыце іх. Ну і ці, сябры, адпачывайце разам з намі. Тут у нас на хвалі Радыё Сталіца ёсць такая магчымасць пад добры рок. Слухайце нашу інфармацыю. Напрыклад, пену дзён наш мы ў хуткім часе назбіраем на працягу ўсёй гадзіны. У нас роковые думачки будут, это наша гульня, ну и так само участвуем, погуляем, а покуль что для тех, кто за рулем, информация.
3: Алло, нечто терминовое?
4: Я ж просила тебя, а ты...
3: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Ну ось, крышку такие футуристичные новины у нас будут, потому что з'явилась новина про то, что незалежные дизайнеры представили рендеры нового BMW X6, премьера якого покуль не анонсованы. Ось купе подобный кроссовер отрымая нижейшие покатый дах и оригинальное оформление ноздрал. А ліхтары и задний бампер будут аналогичные новому X5. Технічна модель будет идентичная представленному кроссоверу X5 на платформе Clar. Довжиня выросла до 4994 мм. Это на 72 мм больше. Коловая база до 3035 мм. Это на 60 мм больше. Уявить себе. Чекается, что X6 ён отрымая у ну, так само моторную гаму попередника. Усю моторную гаму попередника, бензиновые, дизельные, гибридные, электричные и водородные версии. Вот на любые варианты, какие вам больше сподобны, сябры, палива, все будет. Все будет.
2: Ну и коли же это все?
1: Официальная дата дебюта неведома, але он может отбыться у наступном годе.
2: Ну, добро, будем чакать.
1: Так. Или рендеры уже есть. Это как с мобильным телефоном. Эти рендеры, они з'являются у интернете еще там за год, ну, типа, за полгода до выхода, як быцем бы, новой обновленной модели. Ось все такие чакают, и ось она з'являється. І до наступного года.
2: Потім ми бачили. Ну ладно, ну що ми також сумно? Не треба, не треба, не треба.
1: Не то паліто.
2: Так, ну добре, убачим, поглядим, що за цим буде. Я ось раю усім зараз поглядіть у наш телеграм-канал «Радіо Столиця». Там, так, ладно, з'явилася подказка у вигляді кружочка. Ось усі подказки і про пісню, про композицію, яку ми сьогодні згадали. Тому, калі ласка, запрошаємо наш телеграм-канал, а ми послухаємо зараз некалькі пісень. І ось про згадки музичні імгнення вернемся, каб розпочати гульню «Рокової думки» у ефіри.
1: Ну, а поки, сябри, тримайтеся за сердце, у нас демиловато будет, это так.
5: One minute, princess, Ця-ця-ця!

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: А коли ось так, довольно цікавый факт про гэты гурт, я доведался раней, ну, не ведаю по никим там причинам, это было мне невядомо. Может, не докладно и не так добро видел материал, а лишь у всего видать немагчыма в свете. Ну и коли ось ты доведуешься про нечто такое, и ого, и это было.
2: Я так, что ж ты доведался? Я хвалююся уже.
1: Зараз буду тлумачить. Так. Зараз это свой эликсичный словник буду крышку поширать. Сябры, спочатку потлумачим. Про что мы тут на лугу кажем? А что это за рукавые думки? Откуда они з'явились? Где они з'явились? Где их не только послухать, а поглядеть еще можно? Сябры, у телеграм-канале «Радио Столица», там кружочек с подкасткой з'явился. Можно поглядеть, ну а лепше еще и послухать, потому что там есть подкастки про гурт и про музычную композицию, которую мы будем слухать на проканцы этой годины, а вы еще, когда догадаетесь, кто это и что это, еще будете слухать в якости пераможцы. Коли гэтых подказок недостаткова, бывает такое. Мы ведаем, у нас досвід ёсць. Ёсць у нас яшчэ інфармацыя, якую мы агучваем у эфіры. Дык вось, сябры, інфармацыя дзеліцца у нас на два блокі. Першы пра музычныя. Гэта калектыў, сёння менавіта калектыў будзе. А другі блок будзе пра кампазіцыю, якую яны будуць выконваць. Дык вось, сябры, пра групу. Для таго, як замацаваць імя, каманда называлася Sharp Young Men. У пачатку, ну, потым у іх яшчэ адна назва была, яна больш падобная да той, пад якой гэта група стала вядомая. Але ж мы агучваць не будзем, таму што яны, ну, вельмі, вельмі там падобныя. У пачатку 1980-х гадоў падчас частай змены вакалістаў у гурце некаторы час спявала, ось гэта я не знаў, ось гэта цікава, будучая заснавальніца групы Hole. І жонка, была жонка Курта Кабейна, Кортні Лав.
2: Гэта цікаво. Ось гэта сапраўды цікаво. Так, я з тобою згодна.
1: Так, сябры.
2: Захапіла дыханне маё. Толькі застаецца дадаць на гэтым апошнім дыханні, што вашы здагадкі, меркаванні, варыянты адказаў мы чакаем у нашым телеграм-канале «Радіо Сталіца» пад апошнім вось гэтым пастом з васевымі падказкамі альбо на наш нумар, таксама ў телеграме 996-7002 і код 33.
1: Ну і калі пра дзяўчат у нас ўжо пашла гамонка ў эфіры, далі ў нас Аврил Лавін будзе з композіцій. Тут уже про хлопца, скейтер-бой.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, давайте про музычную композицию зараз поговорим. Про гурт были подказочки. Яны довольно-таки грунтовные. Вы, можно было, когда вы ведаете историю рок-музыки, догадаться, что это за коллективы такие. А вот, может, лёс у вас сегодня стать переможцем. Переможцем. Лёс ваш сегодня... На это так само зверните увагу. Стать пераможцем нашей гульни «Роковые думки». Алеш, коли про коллектив загадаліся, про музычную композицию, так само треба. Это другая половина отказа, каб залічыць вашу перамогу. Инструментальный демо-запись отправили вокалисту этой песни, а ён на той момент знаходился у Италии. Ён імгненна придумал текст и вокальную линию. Позднее фронтмен описывал трек як страву, где все, ну, я думаю, в Италии был. Як не описывать трек як страву, когда ты находишься в этой краине. Так, декось он описывал трек як страву, где все ингредиенты идеально подобраны сами собой. Процесс ішоў настолько натурально, что отрымался эталонный фирменный гук группы.
2: Ну, некоторые музыканты сапраўды параўноўваюць музыку с кулінарыі. Ну, ёсць у гэтым нешта. Творчы працэс. Потым так прыемна бывае.
1: Так, сябры. Ну і, дарэчы, пра назву гэтай музычнай кампазіцыі яна даволі вядомая, таму што ну, гэта такі выраз ёсць такі. Ну, угу. Калі вы ведаеце. Можа, тэалогію вывучалі у інстытуце, ну, дзесьці там...
2: Да просто так, может быть, просто так. Цікавіцеся.
1: Просто так, гэтай тэмы. Вось, але ж сярод прыхільнікаў і існуюць розныя версіі, пра што гэта песня. Насамрэч, гэта ўсё толькі меркаванні, пра тое, што хацеў укласці ў гэты тэкст аўтар, і ведае ён толькі сам. Сябры, ну а мы спадзяёмся, вы даведаліся, што гэта за кампазіцыя і што за гурт такі. Яны будуць напрыканцы гадзіны ў нас абавязкова гучаць у якасці правільнага адказу. Свои отказы, калі ласка, досылайте в наш телеграм-канал «Радио Столица» под кружочком с подказкой. Там все есть в стиплой форме, а лишь можно послухать, поглядеть, сколько вам заугодно раз и калі вам зручно это робить. Но и
2: на калі наш... вы сарамливы. Например, калі вы сароміцеся, каб усе бачили, только веселые твари будут бачить это в телеграме нашем, на нашем номере. Так, для особистых поведомлений, нагадаем, 996-7002 и код 33.
1: У хутким часе вернемся у нас часопусы.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: В отдел обслуживания сантехники вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания «Белтелерадиокомпании» требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Своя мова. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. Студия с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко на полях агракамбината Ждановичы у Мінскім районе сустрэўся з удзельнікамі уборачнай кампаніі, якія дасягнулі выключных паказчыкаў. Трох лепшых работнікаў сельгаспрадпрыемства Кухчыцы ўзнагародзілі новымі аўтамабілямі.
2: Спасибо, ребята. Я думаю, губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
3: 5,68.
2: Ну, 5 тысяч, да? Ты же говорил, что будет 8. Ну, ему не хватит, наверное, площадей.
4: Мы постараемся фронт работы ему найти.
2: Не, ну ты особо его идеальные условия не ставь, понятно, чтобы не говорили там, ну, даже знаешь. Да ему там условия создали, им отвозить, перевозить. Я работал в сельском хозяйстве и знаю, что это такое. Но ответ на это простой должен быть. Условия создают тому, кто может. Я у него спрашиваю, он хоть на нашем комбайне работает? Я усомнился, что на Гомельском можно сделать такой рекорд. Он мне говорит, да, конечно, говорит, на Гомельском последний вот этот комбайн. Ну вот я и вопрос задаю. Что надо доработать?
3: Для меня ничего.
2: Ничего не надо?
3: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
2: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко. В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил эти автомобили. Может, они вам пригодятся в семье?
1: Міністэрства замежных справ Беларусі акажа ўсю неабходную дапамогу ў вяртанні грамадзян, пацярпелых у дарожна-транспартным здарэнні ў Грузіі і рэпатрыяцыі цел загінуўшых на радзіму, заявіў прэс-сакратар ведомства Руслан Варанкоў. Супрацоўнікі дыпмісіі знаходзяцца на месцы здарэння, да іх у бліжэйшы час далучыцца пасол. Раней паведамлялася, што ў выніку аварыі ў Грузіі загінулі 4 беларусы, яшчэ 15 шпіталізаваныя. Сума урону адзенняў кібермахляроў за 7 месяцаў 2026-га перавысіла 25 мільёнаў рублёў, паведамілі ў Нацыянальным банку. Большая частка сродкаў была выкрадзена з выкарыстаннем метадаў сацыяльнай інжынерыі. Адзначаецца, што беларускім банкам з дапамогай устаноўленых антыфрод-сістэм удалося прадухіліць крадзяжы на агульную суму каля 4,5 мільёнаў. У Мінску зараз плюс 18. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ноччу ад плюс 5 да плюс 13, днём плюс 20-26. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23, у Гродні 23-25, у Брэсце 24-26. У сталіцы уначы плюс 11-13, у дзень 21-23, пераменная воблачнасць без ападкаў.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

культовый британский музыкант и один из трех артистов в истории, чьи сольные альбомы были продадены тиражом больше за 100 миллионов. И он прославился как вокалист и барабанщик гурта «Genesis». А так само дякуючи серии сусветно вядомых сольных хитов. Філ – самый саправдный полновартосный ляушун, есть и пишет левой рукой, и свою знакомитую ударную установку так само переробил специально под левую руку. Покольки працовный барабан знаходился под головной рукой, это шмат у чем сформировало незвычайную технику игры Коллинза, якая вылучается шильным и ровным ритмом. Кумирами его в юнацтве были Битлы, Маккартни и Ринго Стар, яны ж так само ляушуны, тому поспех ляушунов музыканта из Ливерпуля оказался для Філа Коллинза заразным, напэўна. Ну вось, усе пять гісторый вы зараз ведаете, сябры наших... пятерку наших ляушунов сегодняшних, так бы мовить. Это Пол Маккартни, Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, Марк Нопфлер и Фил Коллинз. Ну и нагадаю, что в телеграм-канале «Радио Столица» у нас идея голосования у пятерки «Стоп Рок Факта». Выбираем самый цікавый про рок-музыкантов ляушунов. Что вам наибольше сподобалося, то и обирайте.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Президент сустрэўся с перадавікамі жніва на полях агракамбината Ждановичы у Мінскім районе. Падчас сустрэчы кіраўніку державы уручили подарунок – символічны сноп з нагоды на молоту 2 мільйонаў тонн збожжа в області. Александр Лукашенко вызначыў наступную планку у 3 мільйони тонн.
2: Уважаемый Александр Григорьевич, так ты не намолотилась что-то?
3: Намолотил.
2: Точно?
3: Со всей ответственностью вам заявляю от всех аграриев.
2: Ну, нам надо.
4: Да? Конечно, лучше 3,5.
3: Мы на это нацелены. От всех аграриев Минщины хочу вручить вам этот сноп, который символизирует 2 миллиона тонн зерна, намолоченных
2: с прицелом на 3.
3: С прицелом на 3.
2: Спасибо.
3: С благодарностью за вашу поддержку. Спасибо. И с гордостью за наш общий результат.
2: Так, я у тебя заберу, чтобы во Дворце независимости поставить. Это же все-таки достижение. Спасибо. С 2 миллионами поздравляю.
3: Спасибо.
1: Чарговы абмен целами вайскоўцаў паміж Россией и Украиной прайшоў у пагранічным пункте Новая Гута у Гомельской области, паведамляе Белта. Российский бок перадаў Украине 261 тело, Украина России 24. Беларусь протягивает гуманитарную миссию, ствараючи безпечные коридоры и пляцоўкі для проведения обмена военнополонными и телами загинувших. Усяго на территории Беларуси отбылося звыш 70 подобных процедур. Белавия запустит 4 додатковые рейсы у израильский Тель-Авив, поведомили в пресс-службе компании. За ростом колькости полетов стоять карпатливый пошук вариантов шматликие переговоры с партнерами и авиационными уладами. Додатковые рейсы запланованы на 1, 15, 22 и 29 вересня. Самолет будет покидать белорусскую столицу у 3 годины 50 хвилин, пробывать у Тель-Авив у 10.20. У Мінску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность, пераважно без опадков. У ночи и раницей местами слабый туман. Температура поветра ночью от плюс 5 до плюс 13, днем плюс 20-26. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску плюс 20-22, у Гомелі и Могилеве 21-23, у Гродні 23-25, у Бресті 24-26. У столицы у ночи плюс 11-13, у день 21-23, переменная в облачность без опадков.
5: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали до води, до гідрологічного помніка природи республіканського значення і святині, де намолені літерально кожен сантиметр. З вами Аляна Давидова. Привітання!
0: Геолокація.
1: Куди їдем? У Славгородський район? На блакитную криницу. Выглядая яна привабна, невялікае возера диаметром приблизно 25 метров, якое одразу наполняє 125 криниц. Яшчэ і колеру асаблівага. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Славгородскага районнага гісторыка-краязнаўчага музея Катярына Смірнова.
2: Дело в том, что такой цвет, он не свойственен ни для одного другого пресноводного водоема. Иногда ее сравнивают с Мальдивами и говорят «белорусские Мальдивы». Но вы наверняка знаете, что белорусскими Мальдивами называются воды под Кречевым, под Волковыском, где идут меловые карьеры. Так ту воду пить нельзя совершенно, она вредоносна. Эта же вода напротив. Поэтому это не совсем Мальдивы. Но чем же обусловлен такой неповторимый цвет воды? Это обусловлено тем, что вода содержит достаточно много кальция. Проходя через слой Мергеля, это горная нестойкая порода. Вода обогащается кальцием и за счет этого приобретает молочность.
1: Цікава тое, што свой колер блакітная крыніца змяняе, як дзяўчына ў боры. Малочна-бірузовы, далікатна-блакітны, ізумрудны. Але штораз і нязменна яна выглядае выдатна. І смак адпаведны. Яшчэ жаданне выконвае. Для гэтага трэба прайсці цераз крыніцу. І не адзін раз.
2: Традиция переходить через криницу исходит с глубины веков. Дело в том, что раньше Радимичи, еще будучи язычниками, поклонялись многим богам. И один из них, конечно же, был бог солнца. И на рассвете они обходили трижды вокруг криницы, делая поклоны солнцу и прося о здоровье, прося о благодати, об урожаях, о благополучии в семье.
1: С часом вядома брат спросился, и теперь достатково три разы пройти по воде туды-назад, через ручей, який вытекает из крыницы.
2: Но при этом также нужно помолиться и пожелать здоровья себе, своим близким, пожелать благополучия в семье, попросить то, чего вам хочется, чтобы крыница исполнила ваше желание. Ну, конечно же, это не мешок с золотом, но любое нематериальное желание вы, конечно же, можете попросить.
1: Нават калі жаданняў няма і нічога ў вады прасіць не хочацца, быць на блакітнай крыніцы і не адчуць яе напоўніцу, не прайсціся, не акунуцца, не даведацца, як яна ўздзейнічае, якія выклікае эмоцыі, не, такое нам не патрэбна. І яшчэ, ёсць дзень, калі да блакітнай крыніцы трапіць без чаргі не атрымаецца. Гэта 14 жніўня.
2: І гэта не проста так. На самом деле в этот день слились воедино энергетика просто очень многих культур. В этот день крестили язычников. А в этот день поминаются семь братьев Маковеев. Это мученики из Ветхого Завета. А в этот день в православном календаре почитается икона Владимирской Божией Матери, поминается образ святителя и животворящий крест. И, конечно же, в этот день здесь на Крынице празднуется Медовый Спас.
1: 14 жнивня для блакитной Крынице проходят православное набоженство и хрестный ход, освячают воду, лечатся. Минавито в этот день она набывая особливую чудодейность. И сами разумеете, кольки людей хочут долучиться до этого. Чуть на себе моц блакитной крыницы. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Александр Лукашенко сустрэўся с перадавікамі уборачнай кампаніі ў Мінскім районе. Президент адзначыў, что таких людей павінна быць значна больш. Як паведаміў старшыня Мінскага аблвыканкама Алексей Кушнаренко, у центральным регіоне ствараецца клуб перадавікоў жніва «Золоты колос». Пры ім будзе дзейнічаць школа маладых камбайнёраў «Колосок».
2: Главное, чтоб таких сотня было, и таких, как вы, по две сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, где вы будете верховодиться, знай. Золотой колосок, ты говорил, и так далее.
3: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
2: Ну, у нас четверо
3: уже. В прошлом году было.
2: И
3: в этом, да, и в этом году
2: сегодня.
3: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
2: Будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало, если по помощнику прикрепить. Поэтому нам надо подумать, если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
1: У литовском городе Вевес завершили эксгумацию останков 81 советского солдата, поведомляя Белта со посылкой на местные СМИ. Останки передадут специалистам Вильнюсского университета для антропологичного доследования, затем их перепахивают на православных могилках. Означается, что в жнивне минулого года комиссия по десоветизации Литвы вырашила, что останки советских солдат, похованных на городских и поселковых площадях, повинны быть перемещены. Проект по лишбовизации мобильного гандлю планируется запустить у Беларуси. Сервис станет часткой платформы «Разумный город». Корыстальники смогут отримывать поведомления об докладном часе прибытия автомагазина, затримках у шляху або изменах у раскладе. Запуск проекта запланован на конец 2027-го. Першим инновацию протестируют жихары Гродинщины. У Мінску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чакается переменная облачность, переважно без опадков, у ночи и раницей местами слабый туман. Температура поветра ночью от плюс 5 до плюс 13, днем плюс 20-26. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 20-22, у Гомелі и Могилеве 21-23, у Гродні 23-25, у Бресті 24-26. У столицы у ночи плюс 11-13, у день 21-23, переменная облачность. Без опадка.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчалеўская. У краіне працягваецца уборачная кампанія. Што робіцца, каб ніякія фактары не замарудзілі гэты важны працэс? І якую ролю ў гэтым адыгрывае пракуратура? На што накіраваны праверкі, якія парушэнні выяўляюцца? Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, старшы пракурор управлення па наглядзе ў галіне эканомікі генеральнай пракуратуры Кацярына Бяліцкая. Вітаю.
2: Добрый дзень.
1: Кацярына Сергеевна, хочацца ўсё ж такі зразумець, чым займаюцца прадстаўнікі прокуратуры, у прыватнасці вось акрэсліць задачы іх.
2: Ва исполнение поручений главы государства и генерального прокурора Республики Беларусь в период подготовки и проведения уборочной кампании прокурорами во всех регионах страны во взаимодействии с иными заинтересованными субъектами проводятся надзорные мероприятия, направленные на обеспечение законности при проведении полевых работ. Для изучения и выявления возможных фактов, ограничивающих и замедляющих ход уборочной кампании, во всех регионах страны созданы мобильные рабочие группы, в состав которых также включены прокуроры. Задача рабочих групп – это не проверочные действия, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий для обеспечения стабильно высоких темпов уборки урожая. Это не проверка, а оказание практической помощи. В рамках и при содействии работы таких групп обеспечен своевременный ремонт сельскохозяйственной техники, в том числе комбайнов и зерносушильного оборудования, подготовлены складские помещения для хранения зерна, приняты меры по предотвращению сверхнормативных потерь урожая.
1: Каб уборочная ішла без замінак, скажите, на чым усё ж такі засяроджана асаблівая увага падчас праверак?
2: Основной акцент направлен на реальное и оперативное устранение выявленных нарушений и недостатков с целью обеспечения высоких темпов уборки урожая, объективную оценку готовности зерноуборочных комбайнов и зерносушильных комплексов, а также поддержание трудовой и технологической дисциплины. На контроле и иные вопросы сохранности собственности, пресечение фактов хищений, в том числе топлива и зерна. Каждому такому факту дается принципиальная правовая оценка.
1: Якія папярэднія вынікі праверак, якія тыповыя парушэнні выяўляюцца?
2: Результаты проведенных прокурорами проверочных мероприятий показали, что характерными являются нарушения, связанные с использованием сельхозтехники. Это несвоевременный ремонт, участие в сельхозработах техники, не прошедшей гостехосмотр, обеспечение сохранности горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и иных товарно-материальных ценностей. В период подготовки и проведения уборочной кампании прокурорами в оперативной отчетности выявлены приписки о готовности техники и зерносушильных комплексов в 41 сельхозорганизации 25 районов Брестской, Минской и Могилевской областей. Например, в период подготовки и проведения уборочной кампании прокурорами в оперативной отчетности выявлены приписки о готовности техники и зерносушильных комплексов в 41 сельхозорганизации 25 районов Брестской, Минской и Могилевской областей. К примеру, в трех сельскохозяйственных организациях Клецкого района Минской области готовность зерноуборочных комбайнов составляла 100%. Однако фактически к работе в названных сельхозорганизациях были готовы соответственно 6 из 12, 2 из 6 и 3 из 5 комбайнов. По требованию прокуроров приняты меры по ремонту указанной техники и допуску ее к участию в уборочной кампании.
1: Акрамя уборочной протягивается и нарыхтовка кормов для потреб сельской господарки. Те надается увага сбоку прокуроров и к этому пытанию ехая.
2: Вопросы заготовки и использования кормов проверяются органами прокуратуры в ходе проведения проверок как сначала уборочной кампании, так и при посещении животноводческих объектов. Характерными для всех регионов являются нарушения требований при закладке, хранении, а также выемке травяных кормов. Темпы заготовки травяных кормов не уступают предыдущим. Формализм в этой работе исключен. Прежде всего, реагируем сразу на месте для незамедлительного устранения недостатков. В целях устранения уже системных нарушений органами прокуратуры, руководителям местных исполнительных и распорядительных органов, в том числе областного уровня, а также сельхозорганизаций внесено более 170 актов надзора. К административной дисциплинарной ответственности привлечено 85 лиц. Проведение надзорных мероприятий продолжается.
1: Дякуем за разговор. Нагадаем, наш спикер, старший прокурор управления по нагляде у галине экономики Генеральной прокуратуры Катерина Белицкая. На этом дозвольте развитаться с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.
3: Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Танья Телеуская. Александр Лукашенко на полях агракомбината Ждановичи сустроился с передовиками жнива. Трех лепших работников сельгаспрадприемства Кушчицы узагородили новыми автомобилями. Президенту вручили символичный сноп с нагоды на молоту 2 млн тонн збожжа в области. Александр Лукашенко подкреслил, что спыняться на гэтым нельга, тем больше, что и на дворье спряяем.
2: День хороший, что и прохладно, и ветерок такой, солнце мгновенно просушивает. Ты смотрел здесь, потерь нет?
3: Пшеница, Александр Иванович, практически потерь нет. Главное, потери на ячмене и на рапсе, потому что это мелкосемянная культура. А мы пшеницы, и тем более наши комбайны. Я вам скажу, вот первый комбайн гомельский, роторный, вот эта штука. Нам не надо теперь уже импорта. Надо этих развивать, усовершенствовать, как вы говорите, качество и так далее.
2: Ну да, надо качественный, чтобы был.
3: И он может играть 80, 100 и больше, потянет. GS и 12, они все тоже не потянут, это понятно. А это все потянет.
1: Беларусь и Иран подтверждают готовность до дальнейших развития шматпланового сотрудничества. Это означено подчас встречи первого заместника керовника белорусского внешнеполитического ведомства Сергея Лукашевича с надзвичайным и полномочным послом Ирана в Беларуси Алирезой Сенеи с нагоды завершения его дипломатической миссии. Баки подкреслили становчую динамику белорусско-иранского взаимодействия и доверенный диалог, что склался на высшем и высоком уровнях. У пункте выдачи заказу с маркетплейса удвоечы выкрали процессор. Оперативники установили злочинцу 20-годовый рабочий ресторан хуткага харчавання в Минску. У пункте выдачи при огляде товару, нібыта для проверки сумяшчальности с матчиной платой, подменял свой старый процессор на новый. Потом старый клал у коробку и отмовлялся от заказа. Таким чином ён нанес урон маркетплейсу 1500 рублей. Узбуджена криминальная справа. У Минску зараз каля 21 градуса тепла, по данных Белгидромета. Завтра у Беларуси чакается пераменная воблачность, пераважна без опадков. У нашей раницей месяцами слабы туман. Температура поветра ночью +5, +13, днем до 26 градусов тепла. У областных центрах завтра день чакается. У Витебску +20, +22, у Гомеле Могилеве +21, +23, у Гродне +23, +25, у Бресте +24, +26, у столицы у нашей +11, +13. У день до 23 тепла без опадков.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Драйв-чат.
1: 17:15, радио «Столица», сябры, сегодня мы отзначаем Международный день для ушей. Расскажу вам свою историю. У меня был одноклассник, и он был ляушун. Мы все в классе писали, как нормальные люди. Ну, конечно, правой, а он своей левой. И он заусёды сядел слева от меня. Его локоть постоянно упирался в мой. У вынику мы с ним писали, как два гитаристы на концерте. Синхрон был идеальный, але у разных тональностях. С его все смеялись, и нават его батьки это робили. Они час от часу хотели нават его перевучить. И так само наставники хотели перевучить его писать правой. И теперь он, до речи, амбидекстер, человек, который может однольково корыстаться и правой, и левой рукой. Макс, коли ты меня зараз чуешь, табе у Гомель лятить привитание. И я тады подумал, вось я носила ляуши. Неважно, як побудованы свет, яны все ровно знойдут способ зарабить по-своему. Можа тому у истории так шмат талента у ляушей. Наприклад, от Леонардо Ди Каприо, того самого Да Винчи, бачите, вельми подобно, да, Джимми Хендрикса. У его специальные были гитары, кастомы, и гэта вядома виртуоз. Пытанне да вас, слухачы, вы ляўша ці праўша? Будзем рабіць сваё апытанне, і ці стварае гэта вам нязручнасці, ці наадварот дае фору. Пішыце, мы ўсё абмяркуем, пішыце ў наш драйв-чат, заходзьце ў Telegram, там у пошку напішыце «Радіо Сталіца» на рускай мове, далучайцеся да нашай суполкі, таксама раю вам далучыцца да ўсіх нашых астатніх суполак, гэта конечно, YouTube, это, конечно, Инста. Шукайте нас, находьте, нам будет вельми и вельми приемно. Ну, а вам цікаво, рухаемся.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17:36. Ну что там на дворе чакае нас завтра? Мы доведаемся. Гэта столица. И, конечно, самый докладный, самый правильный прогноз от нас. И завтра на дворе будет просто супер. И оно однольково приемное и для правши, и для ляуши. Мы сегодня, нагадаю, отзначаем Международный день ляушей. У Минску чакается +21, +23, пераменная облачность. Природа не вызначилась, якой рукой малевать не и намалявала нам на завтра и сонце, и облоки. У Гомелі так само 21-23, а вось тут сонейка светить и каже нам, я свячу для усіх однольково. Брест 24-26, тут ясно. И злева, и справа у Бресте добро идут справы с таким надворьем. Гродно 23-25, сонечно и тепло, это идеально для людей, якія могуть однольково спрытно користаться и левой, и правой рукой. Их называют амбидекстер. Могилёв 21-23, пераменная облачность и легкий ветрик, які дзьме злева направо. У Витебску будет 20-22, без опадков, под левую руку берите свою другую полову, калі она у вас есть, но калі няма, то можете ее знайсти и выходьте разом на прогулку. Такое надворье вельми добро гулять. Дарэчы, учора я вертаўся дадому і бачыў хлопцаў і дзяўчат, якія даволі позна, гэта было 10:00 вечару, і вось яны на прабежку, так, мне здаецца, чалавек было 30. Малайцы, перадаю вам прывітанне, калі зараз чуеце. Яны з клуба «Адепт», мне здаецца, казалі, вельмі крута, што такія аматары у нас бегуць.

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Так, дорогие мои сябры, это только наш первый заход, и напереди вас чакає еще шмат цікавостей про ляушей. Конечно, будет ваша история про то, как быть ляушой. Тут нам уже человек написал довольно цікавую. Або медь сябра ляушуна. Не переключайтесь, это будет добро. И все ваши истории пишите у наш телеграм-канал. Под опошним постом это можно зробить. У пошуку треба увести радио «Столица» долучиться. Усё агучу, будем разом. Сустракаемся после выпуску новин.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. В студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко у Бінскім районе сустрэўся з удзельнікамі уборачнай кампаніі, якія дасягнулі выключных паказчыкаў. Сярод іх Павел Шуціла з прадпрыемства Кухчыцы, які ў пачатку месяца першым у Беларусі намалаціў 4 тысячы тонн збожжа, а зараз пераадолеў адзнаку ў 5 тысяч. Віталь Кішко з гэтай жа гаспадаркі перавёз звыш 6 тысяч тонн збожжа. Прэзідэнт узнагародзіў трох лепшых работнікаў новымі аўтамабілямі і падзякаваў за работу.
2: Алексей, я говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Как приехал руководитель издалека, мы подарим ему сейчас.
3: Обязательно.
2: Пусть носит президентский.
3: Только на правой руке, как Александр Борисович.
2: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки трое, и у тебя трое. Слушай, молодцы. За здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное.
1: У Мінску за ремонту на теплосетцы по улице Нестерова часово отключили горячую воду в 40 объектах. А в приватности отключение закранули 23 жилые дамы, 11 администрационных будинков, 4 дитячие садки и 2 школы. Энергетики робят все махчимое, как объект мага худше обновить подачу горячей воды, отзначили у Минска Нерго. На скрыжаванні праспекта Дзяржынскага і вуліцы Голубева ў Мінску зменена схема арганізацыі руху. У прыватнасці забаронены левы паварот з Дзяржынскага на Голубева, а таксама разварот на названым скрыжаванні пры руху па праспекце Дзяржынскага з боку вуліцы Чорльоніса ў напрамку Голубева. Дзяржаўная інспекцыя просіць улічваць гэта пры выбары маршруту. У Мінску зараз 21 градус тепла, по данных Белгидромета. Завтра у Беларуси чакается переменная облачность. Пераважно без опадков, ночи и раницы, местами слабый туман. Температура по ветру ночью от 5 до 13 градусов тепла, днем до 26 со знаком плюс. В областных центрах завтра день чакается. У Витебску плюс 20-22, у Гомеле-Могилеве плюс 21-23, у Гродне плюс 23-25, у Бресте плюс 24-26. У столицы у ночи плюс 11-13, у день плюс 21-23. Без опадков.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вернулись, каб протягнуть наш леворульный эфир. Юра Пагудо, наш гукорежиссер, только что поспробовал кировать пультом левой рукой и амаль не запустил джингл тройчи. Есть у нас и такие джинглы, какие можно запускать и тройчи, и двойчи, и можно разов 10. Вот я нам магия ляуши и, конечно, магия столицы. Тут у нас заусёды усё магично. Ну и, конечно, выканаўцы так само вельми выдатные. Разом с вами у другой эфирной године почуем. One O'Clock, Green Day, Fandox, Gorky Park, Foo Fighters и хутка будут электронщики Twisted. Довольно цікавый гурт, американцы, яны со штата Мичиган, заснаванный он был у 97-м годе. Переважно их стиль можно охарактеризовать как альтернатива хип-хопа и хардкора, але яны у своей творчості активно використовують у апошнім часе элементы рок-музыкі, нават металу. Будзем слухаць іх трэк пад назвай «Let Me Go». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: Реклама на радио «Столица».
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18.35, радио столица, международный день для ушей. Дам вам зараз цікавую инфу по этой теме. У нас для ушей усяго только 10% от населенства земли. Мужчины ляушунов больше, чем женщин. Многие гении были ляушами. Например, Леонардо да Винчи, Микеланджело и ведомый усім Эйнштейн. Джимми Хендрикс играл на гитаре, якую переробили специально под левую руку. И такая гитара была у него не одна, там амаль что коллекция. Ляуши мають больше развитое правое паушарье мозга. У сярэднявеччы ляушей часто лечили подозронными. И, до речи, мы памятаем, это, конечно, сумно, пригожих девчин так само. Зараз раздолье им тому, не хавайте, девчаты ляуши, свою пригожость, радуйте нас. У спорте ляуши часто мають перевагу. Вось, например, у боксе ти у теннисе. И наш слухач, позднее я огучу ваши комменты, и он боксер так само написал, что слева ее он может добро стрелить. Многие инструменты и прилады робят только под правую руку. Ляуши частей мают добрую музычную память. И, до речи, яны часто худшей обновляются после инсультов. Такие доследования были так само. Чекаю ваши комменты, сябры. Ляушавы, типа уша, заходьте у наш драйв-чат, знаходьте нашу суполку. У телеграме напишите «Радио Столица», долучайтесь, под опошним постом покидайте комменты. У всех утка буду огучивать.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры мои, сегодня мы еще раз доказали, ляуши – это люди, которые глядят на свет под иншим углом, и у гэтым их сила, а мы усе можем чамусьці у их поучиться. Быть гнуткими, смелыми и, конечно, робить все по-своему. И памятайте, нават калі у вас обедве руки левые, головное, каб сердце было на правильном месце. До встречи, сябры, пакуль.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент сустрэўся з перадавікамі жніва на полях агракамбіната Ждановіча у Мінскім районе. Падчас сустрэчы кіраўніку державы уручылі падарунок – сімвалічны сноп з нагоды на малоту 2 мільйонаў тонн збожжу в області. Александр Лукашенко вызначыў наступную планку – у 3 мільйоны тонн.
2: Уважаемый Александр Григорьевич,
3: так ты не намолотил еще?
2: Да, молотил.
3: Точно?
2: Со всей ответственностью вам.
3: Молодец.
2: От всех.
3: Ну, нам аграриев. Надо.
4: Да? Конечно, лучше 3,5.
2: Это нацелено. От всех аграриев Минщины. Хочу вручить вам этот сноп, который символизирует 2 миллиона тонн зерна намолоченных.
3: С прицелом на 3.
2: С прицелом на 3.
3: Спасибо.
2: С благодарностью за вашу поддержку. Спасибо. И с гордостью за наш общий результат.
3: Так, я у тебя заберу, чтобы во Дворце независимости поставить. Это же все-таки достижение. Спасибо. С 2 миллионами поздравляю. Спасибо.
1: Александр Лукашенко одобрил у якости основы для перамоў проект договора помеж Беларусью и Мьянмой об узаемной правовой допомозе по грамадзянских и экономичных справах. Проектом вызначаются умовы и парадок оказания узаемной правовой допомоги. У тым ліку регламентуются пытанні передачи и уручения документов, признание и выканание судовых рашэнняў, атрымание доказов и інших процессуальных дзеянняў. Беларуская документалістыка на ўздыме, аргкамітэт юбілейнага 10-га фестывалю «Еўразія ДОК» падвёў вынікі. Аб гэтым паведаміў выканаўчы дырэктар кінафоруму, старшыня праўлення Беларускага саюза журналістаў Андрэй Крывашэяў.
5: Из более чем 400 фільмаў заявак отобраны 34 лучших документальных фільма. Для нас, для беларускай школы документалістыкі, очень важно, что сразу 7 наших работ попали в этот шорт-лист. Представляете, объём конкуренции. Больше, чем 10 фильмов на место. При том, что документалистика приходила от Соединенных Штатов Америки до Китайской Народной Республики, Вьетнама и Ирана. И белорусские фильмы, сразу 7 наших лент попали в шорт-лист. Это говорит о безусловном качестве, искренности, эмоциональности, важности тем, которые поднимают белорусские документалисты. Очень важно, что там представлены и наши ведущие телеканалы, производители документальных фильмов, специальных репортажей, а это и Белтелерадиокомпания, это телекомпании ОНТ, СТВ, это телекомпания «Мир». В этот же список добавляем и агентство «Минск Новости». Наши телекомпании демонстрируют документальное кино высочайшего класса.
1: По данных Белгидромета, 14 жнивня у Беларуси чакается перемена в облачность, переважно без опадков. У ночи и раницы местами слабый туман. Температура по ветру ночью от +5 до +13, днем до 26 градусов тепла. У областных центрах у день у пятницу чакается. У Витебску +20-22, у Гомеля и Могилеве +21-23, у Гродни +23-25, у Бресте +24-26, у столицы у ночи +11-13, у день до 23 градусов тепла, без опадков.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчалеўская. У краіне працягваецца уборачная кампанія. Што робіцца, каб ніякія фактары не замарудзілі гэты важны працэс? І якую ролю ў гэтым адыгрывае пракуратура? На што накіраваны праверкі, якія парушэнні выяўляюцца? Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, старшы пракурор управлення па наглядзе ў галіне эканомікі генеральнай пракуратуры Кацярына Бяліцкая. Вітаю.
2: Добры дзень.
1: Кацярына Сергеевна, хочацца ўсё ж такі зразумець, чым займаюцца прадстаўнікі прокуратуры, у прыватнасці вось акрэсліць задачы іх.
2: Ва исполнение поручений главы государства и генерального прокурора Республики Беларусь в период подготовки и проведения уборочной кампании прокурорами во всех регионах страны во взаимодействии с иными заинтересованными субъектами проводятся надзорные мероприятия, направленные на обеспечение законности при проведении полевых работ. Для изучения и выявления возможных фактов, ограничивающих и замедляющих ход уборочной кампании, во всех регионах страны созданы мобильные рабочие группы, в состав которых также включены прокуроры. Задача рабочих групп – это не проверочные действия, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий для обеспечения стабильно высоких темпов уборки урожая. Это не проверка, а оказание практической помощи. В рамках и при содействии работы таких групп обеспечен своевременный ремонт сельскохозяйственной техники, в том числе комбайнов и зерносушильного оборудования, подготовлены складские помещения для хранения зерна, приняты меры по предотвращению сверхнормативных потерь урожая.
1: Каб уборочная ішла без замінак, скажите, на чым усё ж таки засяроджана асаблівая увага падчас праверак?
2: Основной акцент направлен на реальное и оперативное устранение выявленных нарушений и недостатков с целью обеспечения высоких темпов уборки урожая, объективную оценку готовности зерноуборочных комбайнов и зерносушильных комплексов, а также поддержание трудовой и технологической дисциплины. На контроле и иные вопросы сохранности собственности, пресечение фактов хищений, в том числе топлива и зерна. Каждому такому факту дается принципиальная правовая оценка.
1: Якія папярэднія вынікі праверак, якія тыповыя парушэнні выяўляюцца?
2: Результаты проведенных прокурорами проверочных мероприятий показали, что характерными являются нарушения, связанные с использованием сельхозтехники. Это несвоевременный ремонт, участие в сельхозработах техники, не прошедший гостехосмотр, обеспечение сохранности горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и иных товарно-материальных ценностей. В период подготовки и проведения уборочной кампании прокурорами в оперативной отчетности выявлены приписки о готовности техники и зерносушильных комплексов в 41 сельхозорганизации 25 районов Брестской, Минской и Могилевской областей. Например, в период подготовки и проведения уборочной кампании прокурорами в оперативной отчетности выявлены приписки о готовности техники и зерносушильных комплексов 41 сельхозорганизации 25 районов Брестской, Минской и Могилевской областей. К примеру, в 3 сельскохозяйственных организациях Клецкого района Минской области готовность зерноуборочных комбайнов составляла 100%. Однако фактически к работе в названных сельхозорганизациях были готовы соответственно 6 из 12, 2 из 6 и 3 из 5 комбайнов. По требованию прокуроров приняты меры по ремонту указанной техники и допуску ее к участию в уборочной кампании.
1: Акрамя уборочной протягивается и нарыхтовка кормов для потреб сельской господарки. Те надается увага сбоку прокуроров и к этому пытанию ехая.
2: Вопросы заготовки и использования кормов проверяются органами прокуратуры в ходе проведения проверок как сначала уборочной кампании, так и при посещении животноводческих объектов. Характерными для всех регионов являются нарушения требований при закладке, хранении, а также выемке травяных кормов. Темпы заготовки травяных кормов не уступают предыдущим. Формализм в этой работе исключен. Прежде всего, реагируем сразу на месте для незамедлительного устранения недостатков. В целях устранения уже системных нарушений органами прокуратуры, руководителям местных исполнительных и распорядительных органов, в том числе областного уровня, а также сельхозорганизаций внесено более 170 актов надзора. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 85 лиц. Проведение надзорных мероприятий продолжается.
1: Дякуем за розмову. Нагадаем, наш спікер, старший прокурор управління по нагляді у галіні економіки Генеральної прокуратури Катерина Беліцька. На гэтым дозвольте развітацца самымі лепшымі пожаданнями.
0: Столичный гость.

0: Rock Life.
1: Rock Life, Nirvana, MTV Unplugged и New York. 1 листопада 2019 года с нагоды 25-годового юбилею запису выпущено обновленное выдание альбома на виниле. У адрозненне от оригинальной версии, яно включало записи репетиции перед концертом, которые позволяют слухачу у полной меры оценить контраст помеж гэтыми прогонами и практично досконалым выкананием песен под час шоу. А у 2020 годе гитару Курта Кобейна Мартин, на якой ён адыграў весь концерт, продали за рекордную сумму у 6 миллионов долларов, при першапачатковым коште у 6 разов меньше. Слухаем заключную частку выступления, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по жизни только якостная музыка.
2: One more. This is called Lake of Fire. All these songs are off their second record.
3: Ready, y'all?

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

0: зроблена для тебе. Радио «Столица».
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Больше текста, ноль вниманий. В этом интернет-тумане ты не спишь, я, наверное, шаг друг к другу все же верный.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 14 жнівня у Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков. У ночи и раницей местами слабый туман. Температура по ветру ночью от +5 до +13, днем до 26 градусов тепла. У областных центрах у день у пятницу чекается. У Витебску +20-22, у Гомеле и Могилеве +21-23, у Гродне +23-25, у Бресте +24-26, у столицы у ночи +11-13, у день до 23 градусов тепла без опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На прадпрыемстве «Зенит Белома» рэалізаваны інавацыйны праект, які дазволіў распрацаваць і асвоіць выпуск новай аптычнай прадукцыі. Адкрытае акцыянернае таварыства выходзіць у холдынг «Белома» – універсальнае шматпрофільнае аб'яднанне. Гісторыя прызнаных лідараў у галіне оптыка электроннага прыборабудавання пачынаецца ў 1957 годзе з заснавання мінскага механічнага завода імя Вавілава. З 2011-го прадпрыемства стала часткай холдынга «Белома», захаваўшы традыцыі якасці і інавацый. Гэта тычыцца не толькі прадукцыі грамадзянскай, але і тавараў ваеннага прызначэння. Оптыка – класіка, правераная часам, падкрэсліў генеральны дырэктар Александр Мароз.
2: Это снайперскія прыцэлы, востребаваны, гранатамётны прыцэл, РПГ-7. На смену под классическим прибором мы на управляющей компании новые виды прицелов с переменной кратностью. То есть это прицел 2 в 1. Если переменная стоит на единице, это коллиматорный прицел. Это штурмовик, красная точка. Если ты его переводишь на 4, это уже снайперское оружие. Используется полная возможность автомата на дальнюю дистанцию. Таких прицелов мы производим под любой вид оружия, под любые задачи.
1: Хоть и конструкторское бюро не вельми и великое, тем не менее специалисты протягивают распрацовку новой оптичной продукции. У перспективе линейка тех же оптичных прицелов обновится.
2: Собственными силами минометный прицел в кратчайшие сроки воспроизвел. Орудийные прицелы – это для орудий и систем залпового огня. Тоже в кратчайшее время КБ завода Вавилова сегодня заключаем контракт с МЗКТ. Будем поставлять туда. Мы закрываем весь спектр коллиматорных прицелов. Вот самый массовый коллиматорный прицел открытого типа. И смотрите, что еще какую со спецназовцами придумали хитрость. Если, к примеру, прицел вышел из строя, специальный кронштейн с отверстием, ты можешь стрелять через мушку и через цель, не снимая прицел, не возясь и так далее и тому подобное. Мы закрываем всю ночную потребность заказчика. Самый массовый ночной прицел, дневно-ночной и приборы наблюдения ночные.
1: Вытворчая могутность позволяет выпускать конкурентоздольную продукцию не только военного призначения, как для внутреннего, так и внешнего рынков. Инновационная продукция холдинга «Белома» экспортуется больше, чем у 30 краин света, подтверждающая высокую якость и надежность. И это еще одна возможность отчуть гонор за то, что сделано в Беларуси.
0: Зроблена у Беларусі.
3: Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Я прошу тебя, прости.
1: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая, столица.